0: Оксана Штосы. Академический радиокампус.
1: Будешь, не мам сил, кладайся, повтуш. Будешь, не мам сил, кладайся, повтуш. Будешь, не мам сил, кладайся, повтуш. Будешь, не мам сил, кладайся, повтуш. Будешь, не мам сил, кладайся, повтуш. Будешь, не мам сил, кладайся, повтуш.
2: Свій стан скупення, зараз видя він.